0: Реклама.
1: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше, и на этой неделе мы разыгрываем билеты в кино, а также сертификаты на посещение батутного центра SkyMax по будням с 7 до 10 утра.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+.
6: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
7: Скажи 3300.
1: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
1: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
10: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте, без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
11: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
12: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

ну что? Здравствуйте, шоу «Летние каникулы», как я и говорил парочка минутами ранее, начинается. Сегодня среда, 22 июля, и как-то вот так незаметно мы с вами уже подошли к экватору этой рабочей недели. Я не знаю, почему так быстро летит время, честно говоря, непонятно, но... Эх, да. О, кстати, вот об экваторе наш постоянный слушатель Вадим написал буквально вот еще 20 минут назад. Доброе утро, вот мы подошли к экватору, праздничные выходные все ближе, и теперь погода тоже радует. Погода, в принципе, да, радует, и несмотря на то, что достаточно высокая температура воздуха, особо это сильно и не ощущалось, если честно, вчера, в особенности под вечер, ночью так вообще было хорошо, вполне себе даже прохладно. Так что вот при таком режиме погоды я готов существовать дальше, честно говоря. Что мы видим по прогнозу погоды? Так. Сегодня до плюс 28 градусов, и я говорил, что такая плюс-минус погода плюс 28, плюс 30, она будет сохраняться и до понедельника, до следующего, но... Как аккуратненько сейчас сервис Яндекс.Погода обозначает нам субботу 25 июля, когда стартанет наш День города, да, и будет продолжаться День города, там у нас вот стоит плюс 28 и дождь. Но будем надеяться, что ничего подобного не произойдет, потому что вчера такой прогноз погоды, сегодня такой, завтра может быть вообще совершенно другой. Но, тем не менее, мы, конечно же, ждем, мы в большом ожидании предстоящего 440-летия Тюмени. Большая программа запланирована, кстати. Что будет происходить во время Дня города? Мы тут договорились, значит, встретиться с людьми, которые этот праздник организовывают. Завтра эта встреча состоится, и у нас здесь состоится интервью, между прочим, по поводу того, что нас ожидает, какие интересные, необычные площадки. В том числе расскажут нам и про площадку на набережной, которая будет проходить при поддержке Красной Армии в День города. О фестивале фейерверков нам расскажут, фантазия огня. В том числе. Так что завтра, если что, с 9 часов до 10 не пропустите. Но это все будет завтра. Что касается дня сегодняшнего, то все по стандартам. Нас с вами и гороскоп ожидает, и новости какие-то необычные, розыгрыш билетов в кино. Так что, в общем-то, все те, кто привык свое утро встречать с Красной Армией, я вас хочу поприветствовать еще раз, всем пожелать хорошего дня, позитивного настроя, такого, знаете, достаточно бодрого отношения ко всему. Так что давайте продолжим далее. Прямо сейчас послушаем музыку, а потом мы, кстати говоря,

у нас тут обсуждается в сети. Но давайте мы, наверное, начнем с локальных новостей. Одно из самых ярых обсуждений в различных пабликах, каналах, новостных каких-то порталах и так далее, в комментариях. Да, там все очень сильно обсуждается относительно воды и ее качества, ну, в Тюмени, соответственно. Конечно, я думаю, многие из тех, кто меня сейчас слышит, сталкивались с тем, что идет и неприятный запах от воды и так далее. Тюменцы просто, ну, кто-то в ярости, кто-то в ужасе, кто-то в недоумении, что делать, как быть и так далее. Но все коммунальные экстренные службы говорят лишь об одном. То, как только тура наполнится немного кислородом, то, по сути, это дело все должно прекратиться. Нехватка кислорода в воде, вот именно по этой причине нам говорят, что все и происходит. Не знаю, у меня, если честно, дома я бы не сказал, что прям сильно пахнет, но пахнет неприятненько. Конечно, мы перешли на бутилированную воду, при том, как для мытья посуды, так и для питья, так и для каких-то бытовых, гигиенических нужд, типа чистки зубов и так далее. Что посоветовать? Даже тут, наверное, советовать ничего не буду. Нам, ну, есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Есть вещи, которые мы можем обсудить, это да, но повлиять особо, конечно, и не получится. Ждем просто, когда все нормализуется. Я, по крайней мере, я вас никого не призываю. У каждого своя воля и право что-либо делать. Но я считаю, мне вот в данной ситуации остается лишь только ждать, когда все наладится. Что касается новостей из других сфер жизни и вообще, если говорить не только о Тюмени, то вот какая интересная особенность была найдена мной только что. Оказалось, я не знаю, я еще, ну, факт-чекинга не было относительно этой новости, но тем не менее, оказывается, нейросеть DeepSeek, если вы пользуетесь такой, то стоит задуматься над тем, пользоваться ей далее или нет, потому что DeepSeek сливает ваши чаты в интернет. Запросы россиян к китайской ишке начали появляться в поисковой выдаче Google. Нейросеть сливает все, рабочие документы, черновики, личные переписки и другие данные, которые пользователи явно не собирались делать каким-либо способом публичными. В открытом доступе уже нашли бухгалтерские файлы, просьбу переписать аналитику по криптовалютам и золоту, а также личные переживания из-за ответа «ок» в переписке. Но, ну а что, мало ли кто что там спрашивает. Это еще, я думаю, не самое страшное, что смогли найти. Запросы стали достоянием интернета после того, как база данных DeepSeek оказалась в открытом доступе. Тогда утекло более миллиона записей, включая историю чатов и API-ключи. Ну, я говорю, второй раз, лишний раз повод задуматься над тем, пользоваться или не пользоваться, а если и пользоваться, то, может быть, чистить историю чатов, потому что, ну, мало ли, вдруг, да, что-нибудь у вас там сильно сокровенное попадет туда, а потом вот это что, как...

0: Хатлав на Красноармии только что. Токио Хотел 7.19 Тюмени. Ну что, спасибо большое, Токио Хотел. Немножечко такое вот достаточно энергичное выявление их здесь было. Спасибо, ребята. Двигаемся далее. Впереди нас с вами ожидает розыгрыш билетов в кино. Готовим очередной киновопрос. Слушайте, я вот вам что скажу. Я вчера чуть-чуть припозднился с тем, чтобы лечь спать, потому что в очередной раз я решил хотя бы начать смотреть. Я не посмотрел полностью, но тем не менее решил пересмотреть легендарный фильм «Интерстеллар». Ни на что не намекаю, но впереди у нас с вами розыгрыш билетов в кино. Если что, имейте в виду, вот вам такая информация в качестве какой-то легкой подсказки. До этого нас с вами ожидает гороскоп и новости, но еще ранее летний хит от Дженни Федука, который так называется «Лето».
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс погоды, в Тюмени плюс 21 градус, на улице ясно, днем до плюс 28, вечером плюс 26 и малооблачно.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж «Скайпро» 12+.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 40.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Новости на Красармии, в студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени продолжают устранять последствия мощных ливней. Каждый день в городе откачивают более 10 тысяч кубометров воды, сообщил мэр Максим Афанасьев. С 14 июля в городе действует режим повышенной готовности. На подтопленных участках в выходные работали подрядчики, строительные компании и сотрудники оперштаба. В районах Зарики и Дог прочистили канавы и прокопали обводные каналы, благодаря чему вода активно уходит. По словам мэра, ситуация остается под его личным контролем. На усиление антитеррористической безопасности Тюменской ТЭЦ-2 потратят 135 миллионов рублей. Информация об этом указана в госзакупке, размещенной на официальном сайте Ростендер, пишет портал Ура.ру. Заказчиком выступила ПАО «Ростелеком». Работы запланированы на трех объектах ТЭЦ-2. Там будут установлены новые системы видеонаблюдения, оповещения и сигнализации. Работы должны быть выполнены до 5 января следующего года. 24 июля стартует первая телевизионная игра викторины «Знай свой край». Премьерный выпуск состоится в 18:00 в прямом эфире, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Победители первой игры могут получить музыкальную колонку, беспроводные наушники, поездку в Тобольск и другие подарки. Попасть в прямой эфир смогут только участники онлайн-викторины «Знай свой край». Официальный сайт проекта «Викторина 72РФ». Главные суперигры викторины пройдут в дни фестиваля «Тюменская осень» с 17 по 20 сентября. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Так, ну что, 7.29 тюмени, давайте-ка заглянем в гороскоп, узнаем, что там происходит. Какие рекомендации есть из астрологов на сегодня? Сам, честно говоря, еще не смотрел. Овны, сегодня вы будете эмоциональны. Неожиданные ситуации будут так их накручивать, что... Ну, овны в смысле. Что вы не сможете спокойно сидеть на месте. Тельцы, вам сегодня необходимо общаться со своими близкими. Очень важно поговорить на важные темы, обсудить животрепещущие вопросы. Близнецы, сегодня вас будут вдохновлять своими успехами окружающие. Захочется рвануть вперед и воплотить в жизнь все свои мечты. Раки, вы сегодня замотивированы двигаться вперед на всех парусах, но прежде чем действовать, стоит подумать несколько раз, можно совершить ошибку. Львы, вам сегодня лень что-либо делать, но отлынивать от работы не получится. Скажем больше, а придется браться за несколько дел одновременно. Девы, девам сегодня нужно рисковать, особенно на работе. Эксперименты приведут к лучшему результату, за это можете не волноваться. Весы, сегодня у вас день, прямо скажем, ну не очень удачные. Проблемы с деньгами, сложности в отношениях, да и появившаяся из ниоткуда рассеянность. Скорпионы, вам стоит взять паузу в сложных и безумно важных задачах. Нужно немного от них отдохнуть, так что занимайтесь только легкими делами. Стрельцы, у вас сегодня настроение будет кататься на американских горках, отчего с вами будет сложно общаться и вести дела. Козероги, вам стоит чаще отдыхать, подойдет метод помидорок. 25 минут работы и 5 минут расслабления. Что за метод помидорок, вы слышали о таком? Так вы будете куда продуктивнее. Водолеи, сегодня водолеям стоит чаще отдыхать, отвлекайтесь время от времени от работы и расслабляйтесь. Отлично общаться с близкими по духу людьми, они вдохновят вас на новые победы. И, наконец, рыбы. У рыб проблемы со всех сторон. Общение идет с натяжкой, задачи сильно буксуют, да и вообще все валится из рук. Благо, тенденции будут меняться к вечеру, тогда-то вы можете себя показать во всей красе.

0: 7.35 Тюмени. Ну что, хей, на-на-на, нам пора с вами разыгрывать билеты в кинотеатр «Атмос Синема». Прямо сейчас мы это с вами и сделаем. И вот сделаем это каким образом. У меня будет озвучен для вас киновопрос. Ваша задача ответить верно на него. И 10-й человек по счету, ответивший верно, станет победителем. Все варианты ответа, как и всегда, можно присылать к нам в Макс либо в Телеграм по номеру 8-922-30-104-6. Итак, желаю всем удачи. Ну и небольшая предыстория по поводу возникновения вопроса. Я вчера перед сном решил вновь посмотреть культовый для себя, по крайней мере, фильм. Фильм «Интерстеллар», потому что каждый раз, когда я его пересматриваю, ну вот какие-то новые детали я смотрю, замечаю и вообще как-то, ну, пытаюсь все-таки вот, ну, в полной мере сложить себе картину, ту, которую складывал автор сценария и режиссер. И вот как раз-таки о режиссере этого фильма мне и хочется поговорить. Какой режиссер снял культовую научно-фантастическую картину «Интерстеллар»? Образца 2014 года. Сценарий, кстати говоря, разрабатывали с учетом физико-теоретика типа Торна. Итак, три варианта ответа. Это был легендарный Джеймс Кэмерон. Цифра 2. Не менее легендарный Ридли Скотт. Или цифра 3. И тоже легендарный Кристофер Нолан. Пишите 922-30-104-6. Подведем итоги после новинки от Мерки Кремонта «Party No».
1: Прогноз погоды.
0: Пока же давайте глянем, что там за нашими окнами. На данный момент в Тюмени плюс 22 ясно, днем плюс 28 облачно, вечером плюс 26 и малооблачно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
7: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
8: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
9: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
8: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
7: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
11: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
12: Загородный квартал «Береза парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21 25 25. 21 25 25.
13: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.

0: И в этих самых летних каникулах мы продолжаем отправлять тюменцев в кино, посмотреть какое-нибудь кино на большом экране, как я это говорю. Что-нибудь из новинок проката и так далее, и так далее. И сегодня такая возможность выпадает Ане. Анна, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Да, потому что Анна у нас оказалась тем самым человеком, который 10-й по счету верно ответила на мой киновопрос, который сегодня был связан с фильмом «Интерстеллар». Аня, мне хочется у тебя спросить, ты смотрела этот фильм?
1: Нет, не смотрела.
0: Нет? Ого, ничего себе. Во-первых, я тогда тебе завидую, потому что я бы с удовольствием посмотрел его впервые. Вот. А во-вторых, хочу тебе пожелать насладиться вдоволь этой картиной. Картиной одного режиссера. А вот какого режиссера, в этом и заключался смысл моего вопроса. Кто же снял культовый фильм «Интерстеллар»? Джеймс Кэмерон, Ридли Скотт или Кристофер Нолан?
1: Кристофер Нолан.
0: Кристофер Нолан, да, совершенно верно. Награждаем тебя за внимательность, за проворность и за удачу, наверное, получается. Еще раз, приятного тебе просмотра, отличного дня, хорошего завершения этой рабочей недели. Ну и уже, я думаю, пора поздравлять тюменцев с наступающим Днем города.
1: Отлично, спасибо. Всех поздравляю с наступающим Днем города. Всем хорошего дня.
0: Спасибо огромное. Аня, тебе тоже в ответ от нас всех хорошего дня. Счастливо, пока.
1: Пока.
0: Пока-пока. Ну, а мы, конечно же, не останавливаемся и продолжаем далее наслаждаться музыкой. Впереди большой музыкальный отрывок до финала часа. Но прямо сейчас послушаем Тэйм Импалы и Дженни «Дракула Лови».

0: Седьмой лепесток Антона Токарева «Токлик Шоу» здесь, на Красной Армии. Впереди тоже музыка. На подходе новый хит от группы «Серебро». Смотри, но не трогай.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21 и ясно. Днем плюс 28 облачно с прояснениями. Вечером плюс 26 и малооблачно.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 215094. Колледж SkyPro. 12+.
5: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт-авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт-авто». Звоните 60 49 49.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
14: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Сегодня уже 8 утра. Ну что, город постепенно просыпается, оживает и выдвигается по своим рабочим делам. Мы здесь, конечно же, вас в пути поддержим. Это Красная Армия Шоу, летние каникулы, продолжаем далее.

Это летние каникулы. Меня зовут Антон Колев. Здравствуйте и доброго утра всем тем, кто уже проснулся и потихоньку начинает свой день или уже полноценно начал. Давайте, кстати говоря, мы прямо сейчас посмотрим, а как у нас обстоят дела, между прочим, вот там вот на карте Тюмени. Едете ли вы куда-нибудь или не едете? Слушайте, ну да, вы уже потихоньку едете. Чуть-чуть центр города желтеет. Основные наши затруднения на дорогах, давайте так, немножко официально вам подскажу, видны, знаете где? В центре на подъезде к перекрестку с Профсоюзной Республики, если вы едете от Большого драматического театра, там вот начинается все примерно от перекрестка с Максима Горького. Также есть заторы и на Ленина, получается. Но, в общем-то, я думаю, что это вполне себе стандартная ситуация для утреннего центра. В районе Профсоюзной, 50 лет октября, и Осипенко тоже там есть кое-какие пробки. Но и вот кто любит ездить по объездной или вынужден это делать, все те, кто со 2-го Ямальского едут в сторону Восточного микрорайона, там, судя по всему, по отметке, которая поставлена на карте, дорожные работы ведутся. Там тоже все вот до развязки с Червишским трактом по чуть-чуть стоит. Так что, куда бы вы ни выдвигались сейчас, может быть, вы предпочли бы свой день начать с того, чтобы полежать где-нибудь на пляже или позагорать где-нибудь, или, может быть, вы едете к бабушке в деревню сегодня, почему бы и нет, потрясающий день 22 июля для такой поездки. Где бы вы ни находились, куда бы вы ни направлялись, мы здесь, на Красной Армии, готовы вас всегда поддержать. Это шоу «Летние каникулы», ну и в этом часе у нас для вас, помимо музыки, есть, как и всегда, пара приятных бонусов. Один из них — это розыгрыш сертификатов на посещение батутного центра SkyMax. И сегодня у нас будет музыкальный вопрос, связанный с этим. Музыкальный, поэтому готовимся, вспоминаем, что там могло такого сегодня, 22 июля, происходить. Может быть, кто-то родился, может быть, этот кто-то и является основным посылом моего вопроса. Это кто-то. Вот так скажу. Гороскопы, новости тоже в обязательном порядке у нас тут имеются. Ну и новости необычные, новости курьезные какие-то своего рода. Мы это все дело тоже будем обсуждать в этом часе. Буду вам такой легкий дайджест выдавать. Но я уже сказал о музыке, она тоже в обязательном порядке здесь присутствует. Прямо по курсу у нас Леди Гага и Даучи, трек, который называется «Runway». Я еще раз хочу всех поприветствовать, всем пожелать отличного утра, легкого дня. Ну и, вы знаете, давайте так, чтобы сегодня к вам пришли какие-то важные, необычные и очень полезные инсайты. Угу. Вот с таким пожеланием продолжим далее.

пара новостей, связанная с тем, что мы тупеем. Вот, пожалуйста, вам. Прошу, притом, я не знаю, тут, ну, какой-то комбо, наверное. Очередные исследования ученых подъехали. Мне вообще кажется, можно запускать какую-то рубрику, как бы ее так назвать. Ну, ну пускай рабочее название будет, да, вот, исследования ученых, в кавычках. Что успели выяснить люди из медицины и медицины американской? Такие напитки, как Coca-Cola Zero и подобные им, без сахара, которые ускоряют старение мозга. Это показало новое их исследование, исследование нейрологов на 13 тысяч человек. После 8-летнего наблюдения ученые выяснили, те, кто употреблял больше всего искусственных подсластителей, теряли память и когнитивные способности на 62% быстрее остальных. Поэтому, если вдруг в вашем окружении, среди ваших коллег или близких есть, а у нас такой есть тот человек, да, у меня в коллективе, по крайней мере, надо будет его тоже предупредить. Так вот, если есть у вас такой человек, который: «Я, между прочим, предпочитаю пить диетическую колу», вы скажите, что так, ну, во-первых, проверьте, значит, проведите тест на его когнитивные способности. Во-вторых, скажите, а ты давно вообще пьешь вот это вот без сахара эти напитки газированные? И если человек, ну, затрудняется ответить, то, скорее всего, он уже на 62% скорее потерял память, чем вы. А во-вторых, ну, просто порекомендуйте, скажите: «Слушай, ну, ты так вот, что, вот сегодня будешь пить Coca-Cola Zero, а завтра что? А завтра как ребенок себя вести будешь?» Ну, если вы понимаете, что я имею в виду. Да, что удалось выяснить? В списке исследований оказались такие сахарозаменители, как аспартам, ацесульфам К и другие сахарозаменители. Именно их добавляют большинство напитков без сахара. Так что, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Если вдруг видите, что кто-то потребляет бессахарную колу, скажите: «Ты что, иди лучше обычную пей». Вредные советы, да? Ну и что касается тупения, вот еще одна странная новость. От посторонних звуков во сне тупеют. Привычка засыпать под подкасты и документалки оказалась вредной, показало исследование. В ходе эксперимента выяснилось, что фоновый шум вдвое уменьшает количество медленных волн, из-за чего время глубокой фазы сна сильно сокращается, причем это не зависит от продолжительности и качества сна. Даже если человек хорошо выспался и чувствует себя бодро, мозг все равно не в состоянии качественно усвоить часть важной информации. И вот только представьте себе, что если вы еще и Coca-Cola Zero перед сном попили и легли смотреть подкасты, засыпая, то как вдвойне все плохо. Ну и вот строчка-то заглавная во всей этой новости следующая. От посторонних звуков во сне тупеет. И интересно, а если вы спите, а рядом с вами храпит человек, это тоже к этому относится?

0: такая легкая загадочность, мистика, может быть, в нем присутствует. Диджей Гожа только что на Красной Армии, Мичико называется этот трек, ну а в Тюмени уже 8.19 ровно, мы продолжаем далее двигаться по утреннему шоу «Летние каникулы». В наших планах в ближайшем будущем разыграть здесь сертификат на посещение батутного центра SkyMax, и при том это будет сразу два сертификата в одни руки по 2 часа пребывания каждый. Не пропустите. До этого нас с вами ожидает гороскоп и новости, ну а еще ранее послушаем нашумевший в социальных сетях хит от Мии Бойки «Экспонат». Дождемся.
1: Реклама.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinko.ru.
12: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

0: На ресторанный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
2: Песчаная сказка.
1: 51-87-37.
3: Категория 0+.
4: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина.

0: На Красной Армии выпуск новостей в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. На улицах Усадебной и Хусаинова в Тюмени завершены ремонтные работы методом фрезерования. Жители района обращались с просьбой устранить колейность на этих участках, и их пожелания были учтены, сообщает администрация города. В ходе ремонта был полностью заменен верхний слой асфальта, уложены новые покрытия, устранены пучины, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. В Тюменской области стартовал третий поток программы «Многодетная мама-предприниматель». Лучший бизнес-проект получит грант в 150 тысяч рублей, сообщает агентство «Тюменская линия». Федеральный проект «Мама-предприниматель» запустили в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Тюменская область стала единственным регионом с треком «Многодетная мама-предприниматель». Команда Красной Армии откроет праздничную программу в день 440-летия Тюмени. 25 июля на главной сцене будет работать выездная студия радиостанции. В прямом эфире ведущие будут встречать почетных гостей. Глава Тюмени Максим Афанасьев обратится к зрителям и даст старт движению колонны 8-го парада красных машин. Красные автомобили и мотоциклы в сопровождении пожарных машин и сотрудников ГИБДД проедут от технопарка по центральным улицам города. Празднование продолжится на площади технопарка до 16 часов. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, настало время для гороскопа на сегодня, на 22 июля. Давайте посмотрим, что там да как у нас обстоят дела. Итак, овны, вы сегодня будете эмоциональны, неожиданные ситуации будут вас накручивать, так что вы не сможете спокойно сидеть на месте. Тельцы, вам сегодня необходимо общаться со своими близкими, очень важно поговорить на важные темы, обсудить животрепещущие вопросы. Близнецы, вас будут вдохновлять своими успехами окружающие. Захочется рвануть вперед, воплотить в жизнь все свои мечты, но стоит быть мудрее, прежде чем действовать, подумать несколько раз. Раки, вы сегодня замотивированы двигаться вперед на всех парусах, но прежде чем действовать, стоит подумать несколько раз, можно совершить роковую ошибку. Львам сегодня будет лень что-либо делать, но отлынивать от работы не получится. Скажем, больше придется браться за несколько дел одновременно. Девы, вам сегодня нужно рисковать, особенно на работе. Эксперименты приведут к лучшему результату, за это можете не волноваться. Весы, у весов сегодня день, прямо скажем, не особо удачный. Проблемы с деньгами, сложности в отношениях, да и появившаяся из ниоткуда рассеянность. Скорпионы, сегодня вам стоит взять паузу в сложных, безумно важных задачах. Нужно немного отдохнуть от них. Занимайтесь только легкими, спокойными делами. Стрельцы. Сегодня у стрельцов настроение будет кататься на американских горках, отчего с ними будет сложно и общаться, и вести дела. Козероги, вам сегодня стоит чаще отдыхать, подойдет метод помидорок. 25 минут работы и 5 минут ослабления, так что вы будете так куда продуктивнее. Водолеи, вам сегодня стоит чаще отдыхать, отвлекайтесь время от времени от работы и расслабляйтесь. Отлично общаться с близкими по духу людьми, они вдохновят вас на новые победы. Рыбы, у вас сегодня проблемы со всех сторон, общение идет с натяжкой, задачи сильно буксуют, да и вообще все валится с рук. Но тенденции будут меняться к вечеру, тогда-то вы и можете показать себя во всей красе.

0: Диджей Смэш и Артем Качер на Красной Армии. Только что трек, который называется «Клатч». 8.35 в Тюмени. Мы начинаем разыгрывать сертификаты на посещение батутного центра «Скаймак». Кстати, их будет два в одни руки, по два часа пребывания каждый. И если ты хочешь принять участие в борьбе за эти сертификаты, тебе необходимо верно ответить на мой музыкальный вопрос. Свой вариант ответа прислать нам в Макс или в Телеграм по номеру 8-922-300-104-6. Ну а вопрос мой сегодня связан с тем, что сегодня, 22 июля, празднует свой день рождения певица, актриса, еще и продюсер в какие-то моменты и так далее. Предприниматель даже, Селена Гомес. Я уверен, что слушатели Красной Армии знают эту певицу, потому что она нам в первую очередь знакома как певица. И вопрос очень простой. У меня будет два трека. Нужно сказать, какой из них, собственно говоря, принадлежит Селене Гомес, какой она поет. Итак, приготовились слушать. Внимание, трек номер один. Может, это она. Или, может, Селена Гомес, это трек номер два. Какой же из этих треков, первый или второй, принадлежит ей? Пишите 922-300-104-6. На подходе у нас мод Индоклаб. Послушаем его, потом подведем итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 24, на улице ясно, днем сегодня плюс 28, вечером плюс 26 и будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22.00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литволк СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Скажи 3300.
2: Не, я знаю этот прикол.
1: Ну скажи.
2: 3300.
1: Почисти рот у гигиениста.
3: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Закрытый двор, парк без машин. Сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
5: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
6: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: июля сегодня, напомню. И это день знаменательный, судя по всему, не только для певицы Селены Гомес, которая сегодня празднует свой день рождения, но еще и для одного из наших слушателей Красной Армии, потому что именно он ответил верно на вопрос, какой же из треков принадлежит Селене Гомес. Давайте с ним познакомимся. Виталий его зовут. Виталий, привет, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мне еще понравилось, что это тот человек, который вообще, ну, с легкостью Шазама еще и название трека написал, и... единственный, между прочим, кто это сделал. Но, тем не менее, удачи сегодня на твоей стороне. Итак, я напомню, что у нас здесь было. Я включал два отрывка различных треков. Один из них был от Селены Гомес, и нужно было сказать, написать, какой, собственно говоря, это был трек. Итак, Виталь, давай пройдем эту историю еще разок. Сейчас также два трека включу, ну и ты нам скажешь, какой из них это у нас Селена Гомес. А можно еще, знаешь, как сделать? Вот так вот, дополнительное тебе условие, супер-игра. Хочешь сыграть?
1: Да, конечно.
0: Если назовешь по итогам прослушиваемых двух треков, то вторая исполнительница и как называется трек, то тогда еще и билеты в кино от меня тебе достанутся. Играем?
1: Ну, играем, играем.
0: Играем. Итак, слушаем трек номер один. И трек номер два. Итак, Виталик, какой из этих треков у нас был от певицы Селены Гомес?
1: Второй трек «Dance Again» называется песня.
0: Да, абсолютно верно. «Dance Again» Селены Гомес. Образец 2020 года, когда ее последний альбом, собственно говоря, и вышел. А первый трек знаешь?
1: Ну... Певицу знает, это
0: Дуа Липа,
1: а песню, к сожалению, не скажу.
0: Эх, песню, к сожалению, не вспомнишь. Так, ну что же делать? Пригласительный на две персоны в кино тебе тоже вручить? Или, может быть, его распополамить отдать? Да нет, да, конечно же. Молодец, красавчик. Поздравляем тебя за случай твоей победы. Ну и, конечно же, награждаем тебя за твои музыкальные знания. Так держать.
1: Спасибо большое.
0: Давай, хорошего дня, счастливо, пока. Ну а мы на этой неделе продолжим и далее разыгрывать также сертификаты на посещение батутного центра SkyMax. Не пропустите примерно в это же время. Шоу!

0: Вонки на Красной Армии с одним из своих последних хитов, который называется «Невероятно». 8.51 в Тюмени. Невероятен тот факт, что время летит вообще незаметно. Вот уже практически 9 часов. Но до наступления этого времени еще парочку отличных хитов. Слушаем Эви на подходе «Meet Me in the Dark».
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени сейчас плюс 24, на улице ясно, днем плюс 28, вечером плюс 26 и будет малооблачно.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
2: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53-00-77.
4: ИП Габаненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
5: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
6: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
5: Звоните прямо сейчас. 57-57-57. Филатовская стоматология.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу «Геерация».
12: Песчаная сказка.
11: 51-87-37.
13: Категория 0+.

Тюмени 9 часов утра. Продолжается далее шоу «Летние каникулы», час номер 3 стартует прямо сейчас. Всем еще раз большой привет. Итак, продолжим. Начнем вместе с The Bows и Magnetic.

продолжается, и действительно, они по-прежнему летние, но я в том плане, опять-таки, если делать отсылку к погоде, у нас в Тюмени сейчас до плюс 24 градусов, на улице ясно, и вроде бы, знаете, что самое приятное, не так душно. Угу. Не так уж и, как бы, проблематично выйти на улицу сегодня. Я, по крайней мере, от того июньского ощущения, которое было в июне, ну да, было бы странно, если бы июньское ощущение было бы в июле. Я от него избавился, когда ты выходишь из дома и попадаешь в какие-то тропики, я не знаю, куда-то в леса Амазонии или что-то вот такое, что тебя так окутывает просто какая-то влажная волна. Нет, сегодня такого не было. Сегодня даже и пришлось простынкой накрыться ночью, потому что немножечко так даже, ну, по-солидному холодновато было. А я, знаете, не из мерзлявых, чтобы вы понимали. Да нет, на самом деле с погодой вообще все прекрасно. Единственное, что хочется, чтобы такой вайб простоял и до самых выходных, потому что впереди нас с вами ожидает День города, долгожданный День города. И я хочу, чтобы мы впервые за, наверное, много лет вот ни капли дождя не увидели в этот день. Вот такое у меня пожелание к вам сегодня утром. Так что давайте, если мы все мысленно об этом подумаем, зарядимся именно на это, то так оно, надеюсь, все у нас тут и будет. Что касается погоды, то это ладно. Что касается того, что у нас здесь будет происходить в ближайший час, мы продолжим слушать музыку. Так, на чили, на расслабоне, как когда-то нам говорил один известный человек. На чили, на расслабоне. Будем продолжать далее это утро. Впереди гороскоп, новости и все то, что необходимо для того, чтобы это утро началось максимально музыкально. Да, много музыки будет. В ближайшем будущем послушаем Capital City, Stayin' Alive. Это уже произойдет через парочку секунд. Я лишь скажу, что после них мы обсудим кое-что еще интересное, что сейчас активно вот так вот муссируется в различных пабликах, телеграм-каналах и так далее.

Тюмени. Итак, мы начинаем шоу, продолжаем шоу «Летние каникулы». Я почему-то до сих пор начинаю. Это все потому, что я говорю, вот для меня вот что 9 часов утра сейчас, что 7 часов утра, мне по-прежнему кажется, что 7, потому что время как-то сегодня сильно стремительно пронеслось вообще вперед. Так, давайте поговорим о новостях, которые обсуждаются в сети, как я это всегда называю. И вот что удалось выяснить мне вчерашним вечером. Вы знали, что специи поддерживают здоровье кишечника и защищают мозг? Угу. Очередное исследование ученых выкатили нам. Ученые проанализировали клинические исследования, лабораторные эксперименты и данные других научных работ о специях, включая корицу, куркуму, перец чили и различные смеси пряностей. Они выяснили, что приправы могут уменьшать воспаление, защищать нервную систему, поддерживать здоровье сердца и сосудов, снижать риск ряда хронических заболеваний и последствия окислительного стресса. Все из-за того, что там содержатся полифенолы, практически не усваивающиеся в верхних отделах пищеварительного тракта. Вместо этого они становятся пищей для полезных кишечных бактерий, способствуя росту здоровой микрофлоры. И мне почему-то сразу невольно вспоминается, наверняка многие из вас видели где-нибудь, ну там, вот этих вот сервисах, не буду говорить, конечно, название, а то мало ли вдруг я там нарвусь на что-нибудь запрещенное, сервисах коротких видео, да, где, значит, в какой-нибудь Индии, наверное, в большинстве своем, вот эти ребята, которые занимаются уличной едой, мне кажется, они там помимо специй еще много чего подмешивают извне вообще, вот из зоны готовки. Если вы видели, как это происходит, да, назовем это мягко говоря, тяп-ляп. И вот там-то и становится все пищей для полезных кишечных бактерий. Ну, не знаю, кстати говоря, я люблю специи добавлять в различные блюда, начиная как от самых простых, типа а-ля завтраков, и заканчивая вторыми блюдами, блюдами на мангале уж тем более, и так далее. А если это еще оказывается, по мнению ученых, и полезно, ну что ж, пусть будет так. Я вполне себе не против. Еще одна новость, которая так мимоходом просто пролетела по различным пабликам. Мистер Бич женился. Я не знаю, стоит тут рассказывать что-то или нет, но это тот самый блогер, который имеет самую крупную аудиторию в сети, насколько мне известно. Вот этой вот сети, которая на Западе, не скажу, как называется, у нас Рутюб это называется. Вот. Самое огромное количество подписчиков в мире. Это тот самый парень, который снимает различные челленджи. И я просто подумал, что, ну, а вдруг это у него своего рода тоже челлендж с его девушкой, ее Тея зовут, я так понимаю. Вдруг он ей сказал, продержишься 3 года, и я тебе $1 000 000 заплачу, как, в принципе, плюс-минус каких-то других видео. Посмотрим. Но, если что, можете ему там, не знаю, где-нибудь в комментариях поздравлений накидать из Тюмени. И еще одна интересная новость, которая меня, если честно, чуть-чуть поразила. В Тюмени на дачном участке некой местной жительницы нашли криптоферму, и кажется, как будто бы, да, все нормально. Значит, эта жительница приобрела в 2025 году участок, но практически не могла туда забраться из-за проблем с подъездом. Приехав, наконец, на дачу, она увидела несколько сооружений, напоминавших улей, и предположила, что в них поселились пчелы. Но причина характерного гула оказалась совсем иной. В конструкциях разместили оборудование для добычи криптовалюты, иначе криптоферму. Кто ее установил, пока неизвестно. Этим сейчас и занимаются правоохранители. Интересно, что Марта, и так зовут эту жительницу, и не отмечала существенного увеличения платы за электроэнергию. Дело в том, что майнеры подключились к общей сети, и энергопотребление распределялось между несколькими пользователями, поэтому заветной платы, переплаты не возникало. Какие-то неправильные пчелы.

0: Майк Фостер прямо сейчас и Дэвид Гетта на Красной Армии с переизданием известного хита, который теперь называется «I'm back to Ibiza». 9.20 и менее, мы продолжаем далее. Впереди нас с вами ожидает гороскоп, новости, еще ранее Russian, Рауль Легандри, Whisky, Pongo. Уже через 3 минуты, никуда не расходимся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, плюс 24 в Тюмени сейчас и ясно. Днем сегодня плюс 28 облачно, вечером плюс 26 и ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
5: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
7: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Вот и выпуск новостей на Красной Армии. С нами Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Жители разных районов Тюмени продолжают сообщать о неприятном запахе воды из-под кранов в своих домах. Как сообщает издание, Тюменская область сегодня проблему признают специалисты водоканала. Качество воды самое низкое за всю историю работы метелевских водоочистных сооружений с 1981 года, рассказала пресс-секретарь компании «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова. Тюменский Роспотребнадзор заверяет, что вода, поставляемая в дома и квартиры, безопасна и пригодна для употребления, но перед этим ее нужно кипятить в открытой емкости. В Тюменской области камеры системы «Безопасный город» за первое полугодие помогли выявить 480 нарушений и задержать 77 человек, находившихся в розыске. Всего в регионе работают более 6000 камер в 23 муниципалитетах. Почти 1000 из них оснащена функцией распознавания лиц. Чаще всего система фиксировала хулиганство, распитие алкоголя и курение в запрещенных местах. Система также помогла раскрыть 33 преступления, в основном это кражи. Власти Тюмени ввели ограничения на розничную продажу алкоголя на период празднования Дня города, который будут отмечать 25 и 26 июля. Об этом сообщила городская администрация. Запрет будет действовать в розничных магазинах, супермаркетах и других торговых точках оба дня с 8 утра до 23 часов. За продажу спиртного в запрещенные часы предусмотрены штрафы от 200 до 300 тысяч рублей, сообщили в мэрии. Запрет не распространяется на кафе, рестораны и бары. На этом все. Далее летние каникулы. We'll be right back.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Что же, суля, там звезды на сегодня, 22 июля, на среду. Овны, вы сегодня будете эмоционально, неожиданные ситуации будут так вас накручивать, что вы не сможете спокойно сидеть на месте. Тельцы, вам сегодня необходимо общаться со своими близкими, очень важно поговорить на важные темы, обсудить животрепещущие вопросы. Близнецы, вас сегодня будут вдохновлять своими успехами окружающие, захочется рвануть вперед и воплотить в жизнь все свои мечты, но стоит быть мудрее, прежде чем действовать, подумать несколько раз. Раки, вы сегодня замотивированы двигаться вперед на всех парусах, но прежде чем действовать, стоит подумать несколько раз. Можно совершить роковую ошибку. Львы, вам сейчас лень что-либо делать, но отлынивать от работы не получится. Скажем больше, придется браться за несколько дел одновременно, ведь сейчас задач будет действительно много. Девы, вам нужно рисковать сегодня, особенно на работе. Эксперименты приведут к лучшему результату, за это можете не волноваться. Весы, у вас сегодня день, прямо скажем, ну не очень удачный. Проблемы с деньгами, сложности в отношениях, да и появившаяся из ниоткуда рассеянность. Скорпионы, вам стоит взять паузу в сложных и безумно важных задачах. Нужно немного отдохнуть от них, так что занимайтесь только легкими и спокойными делами. Стрельцы, у вас настроение будет кататься на американских горках, отчего с вами будет сложно и общаться, и вести дела. У козерогов расклад такой, вам стоит чаще отдыхать, подойдет метод помидорок. 25 минут работы, 5 минут расслабления, так вы будете куда продуктивнее. Водолеи, вам стоит чаще отдыхать тоже, отвлекайтесь время от времени от работы и расслабляйтесь. Отлично общаться с близкими по духу людьми, одни вдохновят вас на новые победы. Рыбы, сегодня у вас проблемы со всех сторон, и общение идет с натяжкой, задачи сильно буксуют, да и вообще все валится с рук. Но тенденции будут меняться к вечеру, тогда-то вы и можете показать себя во всей красе.

0: Just Think About Us, Тюмени 9.35, неспешно продолжается летние каникулы далее. Впереди нас ждут Оля Серябкин и Дима Урих, 8.901 хит, который постепенно завоевывает вершины чартов. После него мы с вами поговорим еще, никуда не уходите.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени сейчас плюс 26, на улице ясно, днем плюс 28 облачно, вечером плюс 26 и малооблачно.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
4: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22.00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
5: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на enka.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
6: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
7: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
12: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
13: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
14: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. Море-море. Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти!

что впереди нас с вами ждет. Невероятно увлекательное событие, и в этом году оно особенное, потому что масштаб этого события, конечно же, очень и очень велик. И я сейчас говорю о праздновании 440-летия Тюмени. И в этот день, 25 июля, мы проведем вновь 8-й по счету парад красных машин. Ты еще сегодня успеваешь подать заявку на участие, если ты являешься обладателем красного автомобиля или красного мотоцикла. Присоединяйся к нам одной большой красивой колонной. Проедем по центральным улицам города. Ну и помимо этого, развлекательная программа от Красной Армии ждет всех жителей и гостей Тюмени на площади у технопарка. Будем разыгрывать подарки от наших партнеров, так что приходите, будет круто. Ну и повторюсь, если хочешь принять участие, подать заявку можно прямо сейчас по ссылке, которая есть в закрепленном посте в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Заходи, регистрируйся, участвуй, приезжай. Ну и всех жителей Тюмени, я думаю, уже можно постепенно поздравлять с наступающим днем города. Ну а если говорить о том, что у нас здесь будет происходить в ближайшее время, то мы будем наслаждаться музыкой, у нас ее предостаточно до финала часа. Прямо сейчас вспомним легендарный хит от Jay-Z, Linkin Park, их совместная работа под названием «Нам» подправляется к вам.

0: Second Voice, Let Me Be. Знаете, вот такое вот звучание, которое бы идеально подошло где-нибудь вот ехать по пустыне, не знаю, может быть, где-нибудь в районе Абу-Даби, где-нибудь вот в том месте, и наслаждаться ярким, жарким денечком, проезжая на каком-нибудь быстром спорткаре. Такая ассоциация у меня. Далее на Красной Армии Мэри Крамер, и ты помнишь, через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575-7-55. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+.
6: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
7: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз. В Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
9: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 315-723-202-0-1701.
7: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
10: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
11: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Я к тебе как торнадо, как тайфун, комета.
1: Финал этого часа встречаем вместе с будущей женой Джарахова. Они же вроде бы еще встречаются. Мона на Красной Армии у нас тут. И Ордан называется эта история. Ну а дальше вместе с вами остается Даша Русакова, которая, как всегда, со своей фирменной красивой улыбкой, притягивающей взгляд, и, конечно же, с новостями к нам пришла. Привет, Даша.
2: Привет, Антон. А я хочу рассказать про, скажем так, искры, которые вечно летают между бобрами и поляками.
1: Такой, знаешь, мы знаем там... эти искры. Они их озвучивают обычно.
2: То есть, да, они одновременно вроде как и ненавидят друг друга, но при этом такое притяжение чувствуется сумасшедшее.
1: Ну, это как Том и Джерри получается.
2: Абсолютно точно. В общем, новая глава в противостоянии поляков и бобров. Далее.
1: Или бобров.
2: Или бобров.
1: Как говорят сами поляки.
2: Да.
1: Да. Так что все подробности там, за границей часа. Я отправляюсь на отдых. Встретимся завтра. Пока.
2: Пока.

Тюмени 10.00. Что ж там такого произошло между бобрами и поляками, расскажу немного позднее. Пока же свои музыкальные истории расскажут Алан Уокер, Broken Strings. Ну а прямо сейчас Филатов и Кэрос среди счастливых людей.

тема Fever Dreams, то есть лихорадочный сон, и действительно на сны при плюс 39 похоже то, что происходит между одним жителем Польши и бобром. Мужчина сушит одежду в своем дворе и вдруг замечает, что у него пропадают вещи, то футболка, то носок, то трусы, извините меня. Он поставил камеру и выяснил, что вещи крадет бобер. Затем он пошел по его следам, и оказалось, что рядом строится бобровая хатка, и эти вещи идут на ее благоустройство. Не удалось вернуть свои трусы, потому что бобр не идет на контакты, и, цитата, начинает визжать, как разъяренная свинья, как только к нему кто-нибудь подходит. Ну и с домиком тоже ничего нельзя сделать, потому что внутри него еще несколько бобров. Такая вот классная история. Надеюсь, что сегодня будет еще больше всякого веселого, но музыкальная будет однозначно. Биберекс и Faithless с большим хитом New Religion далее. Ну а прямо сейчас кое-что приятное от группы Серебро. Мало тебя на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. К середине дня потеплеет до плюс 29, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Динамичная «Talk to You» от Эйнетер и 54 Ультра. Всего 2 с небольшим минуты. Этот и многие другие хиты будут у тебя.
0: Реклама.
4: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
6: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
7: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
11: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
12: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. К середине дня потеплеет до плюс 29, осадков при этом не ожидается.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди эффектное возвращение.

0: Слушаем этот роскошный трек через две с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: ОГЕО Спорт. День рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и РВЕ. Скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. Геоспорт. 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
3: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
4: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 317-723-200-00-1.
7: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1.
8: Скажи 3300.
9: Не, я знаю этот прикол.
8: Ну скажи.
9: 3300.
8: Почисти рот у гигиениста.
10: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

На Красной Армии только что был лирик с гимном ментального здоровья, треком Don't Go Mad, то есть «Не сходи с ума». Ну, а мы решились записать самый настоящий гимн, гимн нашего города, и получилось круто. Еще бы, десятки тюменцев прислали нам свои идеи и стихи. Мы все это дело переработали, показали лучшим сонграйтерам города. Выбирали из нескольких вариантов. В общем, работа шла очень долгая и кропотливая. И этот результат нашей работы ты можешь услышать в числе первых уже совсем скоро, а именно в 11 часов ровно мы совершим с тобой премьерное прослушивание гимна Тюмени в честь его 440-летия. Далее у нас будет музыка от Intelligy, тема называется «August». Ну а прямо сейчас Леони и Калум Скотт «Stay» на Красной Армии. А роскошного тебе дня!

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. К середине дня потеплеет до плюс 29, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим горячую новинку от Вани Дмитриенко. Тема недоступна.
8: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: Встречай краши миллионов в своих динамиках далее.
9: Реклама.
10: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
11: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
12: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.

0: профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
5: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Тюмени 11 часов. Еще пару мгновений, и ты в числе первых услышишь, какой подарок мы вместе со слушателями сделали ко дню рождения города.

Красная Армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями.

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

На Красной Армии только что Дивен с хитярой «Можно я с тобой?». И эта тема хорошо подходит к ситуации, когда ты собираешься на работу, а твой питомец такой строит глазки и как бы спрашивает «Можно я с тобой?». Так вот, на парад красных машин животных точно можно брать, конечно, на поводке. Да и вообще, зови с собой семью и друзей. Бери детей и погнали на парад красных машин. Сбор в 10 утра на площади у технопарка в эту субботу в день города. Можно пофоткаться с крутыми тачками, поучаствовать в розыгрышах, ну и, конечно, стать свидетелем одного из масштабнейших флешмобов страны. Порядка 200 авто проедутся по центральным улицам города, и это будет реально впечатляюще, я говорю на своем опыте. Пока же двигаемся дальше. В Тюмени 11 часов и 12 минут. Впереди все самое лучшее на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 27, ветер северный с порывами до 9 метров в секунду. К середине дня потеплеет до плюс 29, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди кое-что атмосферное от Косты Лакоста и тема «Чери-леди».
5: А ты пахнешь том фон, чери-чери-чери-леди, сам себе не верю.
1: Ловит это насыщенный саунд в своих динамиках через две с небольшим минутки.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
4: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на «Энка.ру» или получите консультацию по телефону 42 52 72.
5: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
6: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 27, ветер северный с порывами до 9 метров в секунду. К середине дня потеплеет до плюс 29, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди колоритная история.

0: через 2 с небольшим минуты. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж «Скайпро». 12+.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей. 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор — Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
4: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2000.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля с кожаной кассе июль и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. Море-море. Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Красота невероятная, это моя Мишель с темой «На малиновой луне». На Красной армии я, знаешь, недавно читала фантастику Артемида от Энди Вейра. Там люди в далеком будущем живут на Луне. Самое крутое – они двигаются в невесомости. Самое некрутое – у них плохой кофе. Если все будет именно так, то там на Луне делать нечего, даже не зовите. Зато у нас с тобой впереди множество треков, которые бодрят не хуже кофе, и скучно нам точно не будет. Например, далее услышим легенд танцевальной музыки Дэвида Гетта и Сэма Мартина с темой Dangerous. А прямо сейчас с нами кое-что новенькое от Холидей Боя. Погнали, это «Красная

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди теплая вещица лета от Джонни и Федука. Еще этот хор девичьих голосов невероятно красивым. Послушаем далее.
2: Реклама. Вайп. Плюс вайп.

0: 17 часов. Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов Лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов Лаунж. Вкус вашего лета.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Поедная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
7: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше и на этой неделе.

0: красных машин осталось 3 дня.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
3: В Тюмени 12 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Мы сейчас устроим плюс вайб, чтобы твой рабочий день проходил как по маслу. Впереди музыка, впереди подарки и все самое-самое.

0: плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Как говорится, делу время, а плюс вайбу час. Именно так называется движ, который устроим мы с тобой в ближайшее время. Просто слушай мои вопросы, отвечай на них по... Сейчас укажу, каким координатам, и получай прикольные подарки. Сегодня это два пригласительных в кинотеатр «Атмос Синема». Это во второй половине часа мы ими займемся. Ну, а в самые ближайшие минуты сертификат «Максимилианс» на 3000 рублей может достаться. Может быть, кстати, и тебе. Добавь себе наш номер 8-922-300-1046, Telegram либо в Макс, и имей в виду, то есть держи окошечко открытым, потому что я буду ждать ответы, и среди победителей, точнее, победителем станет тот, кто пришлет ответ верный самым первым. В общем, погнали.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.
3: Все мои

Транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Вайб на Красной Армии.
1: Знаешь, я все чаще наблюдаю в своих сторис своих друзей, которые летают в Китай. Действительно удивительная страна для посещения. И все это неспроста, ведь у нас с ними безвизовый режим. И новость хорошая в том, что Китай продлил этот самый режим до конца 2027 года для россиян. Можно находиться там до 30 дней, и все это взаимно, потому что Россия тоже продлила безвиз для Китая до 2027 года. И это значит, что сторис из отдыхающих в Китае станет еще большим. Да и кто знает, может быть, я тоже рвану. Ну и как мы с тобой знаем, Китай — это родина множества великих изобретений. Чтобы получить сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс», я предлагаю тебе найти лишние изобретения из тех, которые я назову. Итак, в Китае не были изобретены. Варианты ответа: первое – бумага, второе – компас, третье – стеклянное зеркало. Что из этого не изобрели в Китае? Ответы принимаются на номер 8-922-300-1046 в Телеграме, либо в Максе. Пиши.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

среда, середина недели, и я думаю, что без какого-то энергетического, эмоционального подкрепления этот день прожить сложно, а все-таки хотелось бы. Что же касается сегодняшнего вопроса, он звучит так: какая вещь не была изобретена в Китае? Варианты ответа: бумага, компас, либо стеклянное зеркало. И верный ответ к нам прилетел от Павла. В Китае не изобрели стеклянное зеркало, оно было изобретено в Италии, представляете, в Венеции, давным-давным-давно. Поздравляем Павла, ему достаются сертификат в ресторан «Максимилианс», и я желаю

0: Тимани, 12 часов и 20 минут. Продолжаем плюс вайбить и продолжать это лето в компании лучших российских и мировых исполнителей. Они поджидают нас далее. Ну и, конечно, какое же лето без ремонта дорог и тепловых сетей. У нас в этом году этого, как всегда, предостаточно. И про очередное перекрытие центральных улиц я расскажу немного позднее. Дождись обязательно.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 29, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 26, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
5: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Загородный квартал «Береза парк». Лес. Тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21-25-25.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Так вот, как и обещала, рассказываю, что у нас там с движением на центральных улицах города. А все дело в том, что перекрыли улицу Короленко на участке между Достоевского и Грибоедова. Ограничения будут действовать до 25 августа. Естественно, там проходит капитальный ремонт тепловой сети. Водители призывают обращать внимание на дорожные знаки. И на знаки судьбы добавила бы я еще. Думаю, что очень хороший знак, что ты сейчас находишься рядом с приемником, потому что уже совсем скоро у тебя будет возможность получить парный пригласительный в крутейший кинотеатр «Атмос Синема». Ну а что для этого нужно будет сделать, я расскажу немножечко позднее. Уступлю место в эфире звонкому с его новинкой «Невероятно». А до этого послушаем Филатова и Кэроса «Иногда».
0: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тем не менее, 12 часов и 36 минут. Я недавно слушала подкаст про фильм «Следствие ведут овечки». Если честно, была очень настроена скептично к такому фильму, но говорят, что очень прям хороший, очень прям душевный, детский, но и родителям тоже будет о чем подумать. И билет на двоих на это мероприятие, на этот фильм ты можешь получить в самые ближайшие минуты, потому как два пригласительных в Атмос Синема я подарю тому, кто ответит на вопрос, который тоже связан с фильмом «Следствие ведут овечки». По сюжету фермер читает детективы своим овечкам перед сном. Те это дело просто сильно обожают. И когда их хозяин исчезает, они решают провести свое собственное расследование. Так вот, кто исполняет роль фермера в фильме «Следствие ведут овечки»? Первый вариант – Ричард Гир. Второй вариант – Хью Джекман. Третий вариант – Энтони Хопкинс. Свой вариант ответа пиши прямо сейчас 8-922-300-1046 в наш Телеграм, либо в Макс.
0: Плюс Вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.

0: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
1: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Два билета в кинотеатр «Атмос Синема» будем разыгрывать прямо сейчас. У нас на связи Настя. Привет.
2: Всем здрасте, привет.
1: Расскажи, как твой денек, что делаешь?
2: Все отлично, приехали на дачу. Сейчас будем перерабатывать яблочки, нас угостили.
1: Яблочки? То есть варенье делать?
2: Да.
1: О, шикарно, роскошно, здорово. Наверное, ароматы там витают суперские.
2: Да, шикарные.
1: Свежие яблочки. Давай перейдем с тобой к сегодняшнему розыгрышу, чтобы уже, может быть, даже в эти выходные вы сгоняли еще и в кино, не только на дачу. Давай ответим на следующий вопрос. Кто исполняет роль фермера в фильме «Следствие ведут овечки»? Ричард Гир, Хью Джекман, либо Энтони Хип Хопкинс?
2: Третий вариант.
1: А вот, слушай, а вот тебе никаких сомнений не вызывает фамилия Хип Хопкинс? Ну, есть Энтони Хопкинс.
2: Ну, бывает.
1: Ну, бывает. Слушай, Настя, ну, давай мы, в общем, засчитаем твой неправильный ответ. Правильный ответ — Хью Джекман. Да, но это уже абсолютно не важно, потому что дачка, яблочки, солнышко, можно будет расстелить плед, позагорать. Я не хочу портить твой день, пусть он пройдет самым лучшим образом. Давай, всего хорошего.
2: Спасибо, пока-пока.
1: Пока.
2: Всем удачного дня.
1: Я рада, что у нас все получилось со связью, потому что Настя сказала, что она, ну, за эфиром, что она находится за городом, и не факт, что все получится, но, как видишь, все получилось. Так же, как у Стромая, один из его главнейших хитов «Тусла Мэмс» мы услышим далее.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: времени 12 часов и 49 минут. Впереди еще много годной музыки, а следующий плюс-вайб мы устроим завтра также с 12 до 13 часов, как и в любой будний день. Оставайся рядом.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 29, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 26, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти!
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 317-223-200-00-1701.
8: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
9: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
12: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
13: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
14: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
15: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
16: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени час дня. До парада красных машин осталось всего 3 дня. Множество подарков и интерактивов мы подготовили для гостей праздника. О них расскажу далее.

0: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
1: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Встретим продюсера, который вышел из тени и стал сам исполнителем. Это

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, ВеропыТу.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.
1: Вайп, вайп. Плюс вайп.
2: На Красной Армии.
3: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайп
2: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 29, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Предстоящим вечером до плюс 26, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Летняя легкая тема «Girl» от Джейсона Дерула далее. Полную версию этого большого хита послушаем через две с небольшим минуты.
0: Реклама.
4: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
5: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
6: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
7: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
8: ИП Габаненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
9: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

кукла» дискотеки «Аварии». Если ты хочешь слушать этот трек чаще, ты можешь поставить нас в свою умную колонку. Просто скажи «Алиса» или «Маруся», поставь «Радио Красная Армия». И в любое время, находясь у себя дома, ты можешь подключаться к нашему безудержному плейлисту. И еще, кстати,

0: Реклама.
1: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
2: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
1: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Это были Джонни и Федук с темой «Лето». Я так поняла, что трек про воспоминания о летних каникулах. Ну и мы тоже успеваем создавать классные впечатления этого лета, чтобы потом тоже было что вспомнить. Будем это делать далее в компании Вари Чайки. Варь, привет!
1: Привет-привет! А сегодня отмечается праздник трудяги-работяги. Ага. И так уж совпало по совместительству, что врачи предупреждают, что в среднем работяга и трудяга, ну, к сожалению, живет на 25 лет меньше, чем обычный человек. К сожалению, вот, я думаю, не стоит забывать также и об отдыхе, о правильном питании, о правильном, ну, сне.
0: Конечно,
1: правильный сон,
0: это база.
1: Правильный, качественный сон. Тебе пожелаю хорошего дня.
0: Спасибо.
1: Сильно не зарабатываться.
0: Я-то отдыхать пошла. Вот
1: великолепно.
0: Тебе хорошо поработать.
1: Спасибо, пока-пока.
2: До парада красных машин осталось

Времени 2 часа. Ну что же, будем двигаться далее. Нам компанию скоро составит Bruno Mars. Классная тема, I Just Might. Но сначала послушаем The Second Voice с темой Let Me Be.

На Красной Армии группа «Градусы» с музыкальным приветом из прошлого песни «На ресницах», а врачи очень своевременно в Всемирный день работяги предупреждают нас, что трудоголизм, к сожалению, трудоголики, они живут в среднем меньше на 25 лет, чем обычные люди. Всему виной накопленный стресс, плохой сон и питание. И если на первом, приплотном рабочем графике мы повлиять никак не можем, то со вторыми двумя вполне себе справиться реально. При должном усилии, конечно, и при правильном распределении времени, да? Это все менеджмент. Как бы там ни было. В общем, на календаре сегодня среда, маленькая пятница. Это, конечно, не может не радовать и не подбадривать нас. Далее у нас настроение поддержит Мэйзик и Маршал Джефф с песней «Life is Simple». Но сначала отметится диджей Смэш с пластинкой «Бэмби» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Люся Чеботина с темой зеленой.

0: новости уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
2: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла. Термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
8: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
10: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше и на этой неделе.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду, предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Мартин Гаррикс и Мадонна с песней «Bizarre».

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.00.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
2: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55.

На Красной Армии моя Мишель с кавером на давний хит песни «Зима в сердце», в наших сердечках. Напротив, только лето, только солнце. Но, кстати, если ты вдруг растерял этот самый летний вайб, ну, со всеми этими дождями и грозами, тебе поможет Антон Колев и сделает он это в утреннем шоу «Летние каникулы». Каждый будний день с 7 до 10 он ставит тебе крутую музыку, рассказывает новости всякие насущие и, конечно, дарит тебе подарки. На этой неделе он подготовил для тебя парный билетик в кино и сертификат

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу.
5: Жить в квартале «Скандия» хорошо.
6: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ваня Дмитриенко с пластинкой «Недоступна».
8: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты. Пробуешь на вкус.
1: Встречаем суперзвезду уже через 3 минуты.
0: Реклама.
9: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
13: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
12: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
13: «Додо».
14: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
15: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
14: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
17: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
14: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
18: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
19: И слушай новые треки.
18: Вступай!
19: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
18: Вступай!
19: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
18: Нас уже 18 тысяч.
19: Не хватает только тебя.
18: Вступай!
19: vk.com/redarmyfm.
20: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
21: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: времени 15.00. Энергично и под крутой саунд продвигаемся далее на очереди. Невероятный и долгожданный гимн Тюмени, созданный общими усилиями совместно с нашими слушателями. Насладимся им прямо сейчас.
1: Красная армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями.

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

На Красной Армии Анна Асти, Дима Билан, лиричная история «Эпилог». На календаре у нас 22 июля, и сегодня последний день, когда можно подать заявку на участие в колонии красных машин, поэтому кто не успел, пожалуйста, вот он, последний вагон, запрыгивайте. Уже 25 числа колонна красных машин откроет празднование 440-летия Тюмени, возглавит шествие Максим Афанасьев, а гостей ждет развлекательная программа, воздушный шар, батуты, шоу-программа, крутые подарки. В общем, присоединяйся обязательно. Начало программы в 10.00, а старт парада в 12.00. Подать заявку на участие в колонии можно в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Тебе нужен пост в закрепе. В Тюмени уже 3 часа 13 минут. Мы продолжаем далее в компании лучших из лучших. На очереди горячущая «Черри Леди» в исполнении Коста Лакоста. Но сначала «Only

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 30 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером ожидается плюс 26, без осадков, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет елка с уютной темой проще.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Коммерческая недвижимость от Энка. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли? А вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kypreia.rf.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 31 градус тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная новинка от Мёрка и Клемота – песня «Партинопа».

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
3: У «Геоспорт» день рождения. Весь июль в клубах на Севастопольской и РВЕ скидки, специальные карты и подарки от клуба и партнеров. «Геоспорт» 538-085. Акция действует по 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОАЭ ЗАЭС. Недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивный квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53.
4: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Спасибо, продолжим уже через 3 с небольшим минуты.
1: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
3: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
5: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
6: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
8: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
2: Всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше, и на этой неделе мы...

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

времени 4 часа. А мы движемся далее. Впереди много хитов из ближайших к нам. Танцевальная тема «I Can Wait» от Боба Синклера и Кайзы. Но сначала ламповая «Magnetic» от The Bowser.

Только что простая песня от Айовы на Красной Армии. Мы же тоже усложнять не любим и сделали максимально простое приложение «Радио Красная Армия», чтобы всегда быть с тобой на связи. Весит оно всего ничего, около 40 мегабайт, а также там всегда под рукой контакты для связи, номер телефона и соцсети, чтобы оперативно писать правильные ответы в рамках розыгрышей в прямом эфире. Скачивай обязательно приложение «Red Army FM», а я продолжу ставить для тебя классную музыку. Впереди трио «Арни Токсис» и «Биг Бэйби Тейп» с хитовой вещицей «Nobody». Но сначала отметится

0: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Классная история, история от Лирика. Don't go mad. Don't go mad. Послушаем полностью уже через 2.5 минуты.
3: Реклама.
4: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В «Нуар» с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан «Нуар», Советская, 20.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: В нашей компании присоединится мод с пластинкой Indo Club. Ждем эту хитовую вещицу уже через 2 минуты.
0: Реклама.
4: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
5: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
4: А ты умеешь?
5: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
6: Скажи 3-300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3-300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Закрытый двор, парк без машин. Сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово парк с выгодой до 2 миллионов.
10: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
11: 25 июля. Суббота. День города в Бульвар-баре. На сцене «Конфуз». Артист нового поколения, чьи треки взрывают чарты и собирают тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
12: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
13: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
14: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

на Красной Армии Миша Миллер с вайбовой темой «Хей, на-на-на». И тут новость прямо в настроении трека. Райан Рейнольдс, это актер, игравший Дэдпула, сообщил, что фильм «Дэдпул 4» пустили в разработку. Правда, у фильма еще нет режиссера. Да и сценария, впрочем, тоже. Ну, даты выхода, как несложно догадаться, тоже нет. Всегда удивляли такие заявления. Работы проделаны, в общем, счетом ноль. А заявления так будоражат. Ребятишки, что ли, отклики собирают от пользователей сети? Ну, прикидывая, насколько большой потенциал у будущей киноленты, не знаю. В Тюмени уже 4 часа 43 минуты. Мы продвигаемся далее в сторону завершения этого рабочего дня. Впереди диджей Маршмеллоу и Portugal The Man со стилевой вещицей Феникс. И появятся ребята сразу после Текилиан и Насти Качет.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 27 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 26, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хитовая вещица от Эйв «Meet Me in the Dark».

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
3: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарово-парк с выгодой до 2 миллионов.
4: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
9: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
9: Ступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
9: Ступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
9: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.
9: Ступай!
10: vk.com/redarmyfm.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Украине 17:00. А мы движемся далее. Впереди девчонки. Группа Кэтса с пластинкой Габриэла. Но сначала послушаем хитовую вещицу от Мии Бойко. Песня «Экспонат».

Imagination на Красной Армии в исполнении Гордона, Сити и Кейтлин, но настоящая Imagination ждет всех нас уже 25 числа на параде красных машин. А именно, колонна красных машин откроет празднование 440-летия Тюмени. А на самом параде тебя ждут концертная программа, батуты, воздушный шар и много-много крутых подарков, среди которых бьюти-боксы, сертификаты на проживание в загородном доме, есть даже медицинский чекап организма. Угу. В общем, присоединяйся обязательно. Начало программы в 10:00. Ну а подать заявку на участие в колонне красных машин ты можешь в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Ну а далее с удовольствием попонтую с нашими дальнейшими музыкальными планами. Услышим Хьюгла и его стильную вещицу «Moving to the Sun». Но сначала тема «Клатч» от диджея Smash и

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером без осадков и до 27 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Майк Познер и диджей Дэвид Гетта с песней «I went back to Ibiza».

0: входит в топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ из недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка 25% при покупке квартиры в ЖК-1 квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
4: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
6: Вайп. На

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Метелевские водоочистные сооружения Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке. По словам технолога Росводоканал Тюмень Ольги Павловой, такого падения показателей не было за всю историю станции. Цветность превысила норму в 6,5 раз, а уровень кислорода приблизился к нулю. Однако, заверяют в компании, вся вода, подаваемая абонентам, полностью безопасна. Благодаря реконструкции на метелевских водоочистных сооружениях водоканал имеет технологические возможности очищать воду до нормальных показателей. В Тюменском округе введен режим повышенной готовности. Локальное подтопление фокусируется в нескольких населенных пунктах округа, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Организован постоянный мониторинг гидрологической обстановки, а также проверка готовности сил и средств. Особое внимание территориям, расположенным в поймах рек, наиболее подверженным риску подтопления, в их числе в речке на Коняшино, Кулаково, Луговом, Молчаново, Салаирке, Яру, Ямбаево, Каскаре, Малькова и Чикче. Разноярусные пешеходные маршруты, навесные мостики и беседки планируют оборудовать в Городищенском лагу в Тюмени. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев. По его словам, речь идет о территории лога на участке от улицы Камышинской до Перекопской, прилегающей к инфраструктуре Тюменского государственного университета. Также запланирована реновация территории старых домов в границах улиц Камышинской, Герцена и Перекопской. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 27, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Jonas Blue с пластинкой «Girl». Послушаем эту танцевальную историю полностью уже через две с небольшим.

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
2: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
3: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом. Аталан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаников» Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
7: Застройщик ООО «СЗ Талан Регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
8: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский. Тракт 100.

На Красной Армии Кельвин Харрис и Джей-Зи с темой Satisfy, что значит удовольствие. Мы же с большим удовольствием отмечаем, что на часах 17:46 и подбираемся мы вплотную к вечеру, но еще недостаточно близко. Ожидания нам помогут скрасить Элли Голдинг любовной лирикой песни Love Me Like You Do, но сначала седьмая строчка главного тюменского чарта выборка «Карма» от Егора Крида, Артика и Асти.

0: Послушаем полностью уже через 3 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
3: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
4: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
11: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская, 1,

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 6 часов. Ну что ж, вот и конец середины рабочей недели. Далее будем отдыхать, расслабляться. Впереди у нас Уиз Халифа, Чарли Пус, See You Again. И прямо сейчас Tame Impala, Дженни, Дракула.

На Красной Армии Уиз Халифа, Чарли Пус, легендарная история «See you again». Мы же тоже надеемся, что гимн Тюмени станет настоящим легендарным произведением искусства, да, можно и так сказать. Все пожелания учтены, все записали, все сделали, и если вдруг вчера не слышал гимн Тюмени, то рекомендую в 19 часов подключиться к Красной Армии, а лучше вообще не отключаться, и впервые услышать это легендарное произведение. Кстати, оно же будет еще звучать и на параде красных машин 25 числа, не пропусти. А мы же далее не пропустим трек BTS Swim. Послушаем ребят уже скоро, и прямо сейчас появится дуэт Алок и Халид Dive Into Me. В Тюмени 18 часов 12 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу облачно, плюс 25 градусов. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 29 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем тему пони Russian Raw Alejandro Wizkid. Через 2,5 минуты на Красной Армии. Ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

комплекс – городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.

0: Панов Виталий, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Тюменцы продолжают жаловаться на неприятный запах воды из-под крана и из Туры. Это связано с аномальным для середины лета подъемом воды в реке, пишет издание «Тюменская область сегодня» со ссылкой на специалистов компании «Росводоканал Тюмень». На запах в реке непосредственно влияет количество растворенного кислорода. В норме его должно быть не меньше 6 мг на литр. Сейчас этот показатель практически равен нулю. Для очищения воды дополнительно загружают в фильтр гранулированный уголь, а также марганец для обеззараживающего эффекта. По оценке специалистов, вода вернется к своим нормальным показателям, когда начнет падать уровень в Туре. Режим повышенной готовности действует в Нижнетавдинском округе в связи с риском высокого паводка. Уровень воды в реке Тавда достиг отметки «неблагоприятное явление», сообщил директор Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Горин. Сейчас проводятся подворовые обходы, проверка пунктов временного размещения. Планируются работы по укреплению защитных сооружений. Аналогичные меры принимают во всех муниципалитетах, где есть риск паводка, отметил Андрей Горин. В Тюменской области для строительства второй объездной изымут 83 земельных участка. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Процедурой займется региональный департамент имущественных отношений. Строительство южного обхода Тюмени планируют начать в этом году, а завершить в 2029. Общая стоимость работ составляет 24,5 миллиарда рублей, из которых более 7 миллиардов выделит региональный бюджет. Новая дорога соединит магистрали на Омск, Курган и Екатеринбург и станет частью федеральной трассы М-12 «Восток». Колонна красных автомобилей и мотоциклов проедет по центральным улицам Тюмени в день города. 25 июля пройдет 8-й парад красных машин, посвященный 440-летию областной столицы. Движение начнется от технопарка, колонна проедет по городу в сопровождении пожарных машин и сотрудников ГИБДД. После парада празднование продолжится на площади технопарка, где гостей ждут интерактивные площадки и подарки. Прием заявок на участие продолжается. На этом все. Хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этой минуте плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: встретим Алекса Уоррена «Fever Dream». Буквально через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной. Личная вертой.

0: Приходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
3: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства. Сложнейшие элементы. Трюки, от которых захватывает дух. Море-море. Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Армия Люс Чеботина с новинкой «Зеленые глаза». Ну а у нас продолжается лето, а значит и шоу «Летние каникулы» тоже. Уже завтра с 7 до 10 здесь появится Антон Колев, ведущий шоу, и, конечно же, будет делиться летним вайбом и подарками. Если вдруг хочешь посетить батутный центр SkyMax, то рекомендую завтра утром включить «Красную армию». Не просто взбодриться, но еще и получить крутой подарок. А мы же будем двигаться далее. Прямо сейчас послушаем «Give it up to me». Это Шон Пол и Кейша Кол. В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Филат ФКРС среди счастливых людей. Ждем этот трек менее чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама. Вайп, вайп. Плюс вайп.
7: На Красной Армии.
8: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайп.
7: На Красной Армии.
9: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
10: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета. Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
11: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
10: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гиерадзе.
13: Песчаная сказка.
14: 51-87-37.
15: Категория 0+.
16: Загородный квартал Береза Парк. Лес. Тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21-25-25. 21-25-25.
17: Суперакция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
18: Закрытый двор, парк без машин, сквер и фонтан рядом, а Талан ближе. Готовые квартиры в жилом квартале «Ботаника» в Комарова парк с выгодой до 2 миллионов.
19: Застройщик ОСЗ «Талан регион 43». Разрешение на ввод на наш.дом.рф. Срок акции с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Реклама. Количество квартир ограничено.
1: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше и на этой неделе.

0: стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Город красных машин.
3: Тимини, 7 часов. На дорогах ситуация у нас неплохая, 5 баллов, крупное затруднение на Федюнинского. Эту историю лучше объезжать, ну а прямо сейчас наслаждаемся гимном Тюмени.
1: Красная армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями.

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

На Красной Армии Кэлвин Харрис, тема «I feel so close». Ну а я тебе рекомендую завтра сделать небольшой перерыв в работе, чтобы не просто насладиться качественной музыкой, но еще и поучаствовать в играх и получить крутые подарки. Да, на программу «Плюс Вайб» каждый будний день с 12 до часу здесь, на Красной Армии. И на этой неделе у тебя есть шанс побывать в «Максимилианс». Дарим сертификат на 3000 рублей и билеты в кино. Так что присоединяйся уже завтра. Далее к нам присоединится Airbox, Graceland. И уже сейчас послушаем Юлию Зиверт, ее пластинку «Газ». В Тюмени 19 часов 11 минут. Всем хорошего вечера.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, малооблачно. Завтра днем до 29 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит трек Cherry Lady. Это Costa La Costa. Через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
5: Компания «Русским Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
6: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной. Личная оферта.

0: Банный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
2: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
6: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу безоблачно, плюс 24 градуса. Завтра днем осадков не ожидается и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем новинку «Патенопа». Это марки «Мерка и Кремонт». Уже через 2.5 минуты послушаем полностью.
0: Реклама.
4: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: Додо.
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
10: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
11: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79. Главное.

а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.

Только что Леони Каллум Скотт с пластинкой «Stay». Останься. Мы же тебе предлагаем присоединиться. Присоединиться к параду красных машин. У тебя еще есть возможность подать заявку. Сделать это легко в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Ну и прими участие в ярчайшем флешмобе нашего города, который, кстати, состоится 25 июля. От площадки технопарка отправится колонна из красных авто и мотоциклов. Зрелище будет просто невероятное. Рекомендую присоединиться, не только поучаствовать, но и просто посмотреть. Будет весело. Далее будет музыкально. Впереди у нас My Feelings For You, Sebastian Drums и Avicii. И прямо сейчас другой дуэт. Джонни Федук, «Лето». В Тюмени 19 часов 44 минуты. Всем отличного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу Mi Chico, это диджей Гоха. Уже через 3.5 минуты.
2: Реклама.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах. Плов Лаунж. Пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов Лаунж. Вкус вашего лета.
3: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
8: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б 315-723-200-00-17-01.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

В Тюмени 8 вечера. Ну что ж, провожаем вечер, как всегда, музыкально. Впереди у нас крутая история Ольги Серябкиной и Брута, светофоры. И прямо сейчас не менее классная Мия Бойко. Экспонат.

на Красной Армии Ольга Серябкина и Брута с темой «Светофоры». Ну и в пятницу нас ждет зеленый свет, потому что появится главный тюменский чарт «Выборка». Будем слушать 20 лучших треков недели. Но до этого предлагаю составить этот топ с помощью нашего сайта radarmi.fm. Залетай, поддерживай своих любимчиков. Ну а мы пока будем продвигаться далее. Впереди группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И прямо сейчас послушаем крутую историю «Calling out for you» от Bauer. В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу солнечно, плюс 24 градуса. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 29 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Богдан Медведи с темой Broken Heart. Не только эту пластинку послушаем на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
3: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
4: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 24 градуса, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 29 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Карлита, Софи Такер с новинкой «Манхэттен». Полностью послушаем эту вещицу на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама. Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Ваня Дмитриенко на Красной Армии, Венера, Юпитер. Ну а чтобы получить крутые эмоции, не обязательно лететь так далеко, достаточно лишь зайти в нашу группу во ВКонтакте и оставить заявку на участие в параде красных машин. Это если у тебя есть красный автомобиль или мотоцикл. Если же нет, приглашаем тебя 25 июля на площадку у технопарка. С 10 часов мы собираемся, ну а парад сам стартует в 12 часов. Так что будет очень круто, будет очень весело, потому что много всяких прикольных историй тебя ждет в шоу-программе у технопарка. Будем ждать, присоединяйся. Далее дождемся качественную музыку здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, малооблачно. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 29 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама.
2: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон Авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-200-00-1701.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, малооблачно. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
11: Песчаная сказка.
12: 51-87-37.
13: Категория 0+.
14: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: машин осталось 3 дня.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
0: В Тюмени 22 часа.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, малооблачно. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
0: Реклама.

0: Бульвар Баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
0: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-42-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: Всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше и на этой неделе.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, малооблачно. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама. Вайб, вайб, плюс вайб
4: на Красной Армии.
5: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайб
4: на Красной Армии.
6: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская, 20.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
9: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
10: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.

0: собирает тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, малооблачно. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 29 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

0: Бульвар Баря. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 июля 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
1: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. Море-море. Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени полночь.

0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени час ночи.

0: отмечайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 2 часа.

0: Красная армия.
1: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Встречайте День города всей семьей на площади у Технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
3: Тюмени 3 часа.

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: красных машин осталось 2 дня.
1: Парад красных машин.
2: С 10 утра на площади у технопарка начнется шоу с заряженной программой.

0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 4 часа.

0: встречайте День города всей семьей на площади у технопарка.
1: Приходи 25 июля в 10:00.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 5 часов.